0: я молюся, але ти постійно про це думаєш. Воно приходить, якщо ти постійно про це думаєш і якщо ти залишаєш місце цьому. Тому якщо ти хочеш навчитися це долати, для цього сьогодні ми з вами і спілкуємося на цю тему, про те, як вчитися от своїм цим думкам казати «ні», казати «відходь», «я тебе не приймаю». І дійсно, по-перше, важливо усвідомлювати, що коли ти про це ось так роздумуєш постійно, це несе собою наслідки. Якщо здається, що та я про це просто думаю, я нічого страшного якби не маю на увазі, просто, ну, а чому, що я не маю права про це подумати? Ти маєш право про це подумати, але ти маєш знати, що наслідки того, як ти будеш стосовно цього думати, і як довго, і як глибоко ти будеш над цим роздумувати, над чимось поганим, я маю на увазі, те і прийде в твоє життя. З нами на зв'язку є ще один наш слухач. Дякую за очікування. Вітаю вас.
1: Вітаю, пані ведуча, вітаю Світле Радіо. Я приєднуюсь до вашої теми. Дуже цікаво, дуже приємно з вами спілкуватись. І з такою гарною аудиторією всіх ваших співробітників хочу подякувати. Бо спасибо їм, ми можемо з вами общатися благодаря їм і вам всім місті. Я ось що хотів сказати би. У римлян є такий стих, послання к римлянам, значить, не позаботились иметь Бога в разуме, поэтому Бог предал их постыдным страстям. Там перечисляется все плохое, которое они делали, потому что не имели прежде всего Бога в разуме. Mm-hmm. По поводу наших мыслей, если серьезно к этому подойти, давайте подумаем, как грех ходит в нашу жизнь. Как, значит, Каин погубил Авеля. Ну, задумал, и почему он это сделал. И мысли были у него нехорошие. Ревновать начал брата своего родного. Ну и чем это кончилось, мы тоже все знаем. По поводу, какие мысли и как с ними обращаться, ну, всегда мысли будут приходить разные в нашу голову, потому что мы живем в этом мире греховном на земле, которая злом переполнена и всякими вещами нехорошими. Понятно, мы реагируем на это все, мы не можем быть к ним безучастны. Но опять же, Слово Божье говорит, если ветхий наш человек, там, внешний человек, он ветшает, то внутренний человек обновляется разумом, обновлением своего разума. То есть мы должны этим своим мыслям придавать очень серьезное внимание. То есть, ну, грубо говоря, если плохие мысли, то надо бежать в бомбоубежище мысленное, как это, знаете, по тревоге в нашей жизни, я так понимаю. Как мы должны распознавать эти плохие мысли? А Слово Божье нас же этому учит. Любовь – это катализатор. Вот все наши мысли, которые приходят, мы должны рассматривать через призму любви. К чему эта мысль нас призывает? Что мы должны сделать, если мы ей последуем, этой мысли? Ну и дальше все понятно. Какой будет результат? Мы должны предвидеть, какой будет результат. А слово «любовь» такое, как оно будет, этот результат, свяжется с этим словом «любовь». Меня тоже разные мысли одолевают. Но мы все утром, я надеюсь, все наши слушатели делают утреннюю зарядку. Ну, так положено. Ну, культура человека, скажем, призвана. Она может быть разной, там у разного человека, например, каждый выбирается. А почему мы не делаем такую ментальную зарядку себе, свои мысли не проверяем? И сразу к римлянам, 15-й там, по-моему, я не помню, глава. Не позаботились иметь Бога в разуме, поэтому Бог их предал постыдным страстям. Ну а что такое страсть? Дальше она приводит к каким-то поступкам, а поступки к каким-то результатам, последствиям. Как этого избежать? Слово Божье и усилия Божье надо. Помните, нам учителя, Слово Божье говорит, многие придут под именем моим, будут вас там учить всему, и все. Лжеучителя. Нас везде окружает, сколько у нас вокруг информации, включите там все эти СМИ, которые нам рассказывают, смотрите, сколько там советов нам дается по всем сферам жизни, и по питанию, по медицине, там, ну по всему, там, как мужа найти, жену, там, все, как велосипед свой накачать, понимаете? Но почему жизнь не меняется, все остается как прежде, тоже даже хуже становится. Глады, моры идут, болезни, эпидемии. Помните, недавно коронавирус мы, слава Богу, как-то прошли его потихоньку. Но Слово Божие об этом предупреждало еще тысячи лет назад, еще от начала века, как говорится, Слово Божие. Нам же об этом говорено было. Мы это учитываем, когда мы что-то делаем. Когда нас куда-то